0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Визит Тихановской у Киев и звонок Макрона Лукашенко – две самые гучные подеи тыдня. Первая активно обмярковывалась незалежными СМИ, другая – пропагандистами.
2: Але ці можно мерковать, что гэтыя подеи узаемозвязаные? Якую вогуле теперь бачится роля Лукашенко в контексте войны России супраць Украины?
1: Про гэта у эфиры Deutsche Welle новины шоу поразважал российский политолог Дмитрий Орешкин.
3: Ну, Лукашенко… Простите, пожалуйста, за простоту, как политик оказывается умнее Путина. То есть он выстроил политику в течение уже 30 с лишним лет, когда он доит двух маток по очереди. Российскую матку, у которой вымя полное там, теплой, сладкой, нежной нефти. А когда российская корова пытается его там боком прижать к стенке хлеба, он ускользает и обращается к Европе и говорит, что я же вас защищаю от восточного варвара, значит, пожалуйста, там дайте мне чего-нибудь тоже покушать. А сейчас он занят тем, что пытается продать свои колеи Соединенным Штатам. А в войну Лукашенко не вступает и изо всех сил не хочет вступать. Но он не должен разочаровать Владимира Владимировича Путина. Поэтому он будет делать лицо. Он будет играть мускулатурой, он будет там разрывать на груди тельняшку, это у него хорошо получается. Он будет переводить войска, там, какие-то делать заявления. Но вступать в войну ему сильно не хочется. И поэтому звонок Макрона, мне кажется, заключается в том, чтобы ясно дать понять, Александр Григорьевич, не надо. Вот не надо, будет больно, будет плохо. У нас есть чем ответить. И, собственно говоря, то же самое посылает ему или говорит ему и Зеленский, принимая госпожу Тихановскую. Он очень изящно так пошутил, сказал, что давно Лукашенко говорил, что надо увидеться президентом Беларуси и Украины. Ну вот, вот и увиделись. Для Лукашенко это, может быть, даже и зря его так поддевает Зеленский. Но мне кажется, ситуация вполне понятная. Лукашенко не боятся, и он не хочет, чтобы его боялись. Он хочет, чтобы его, на него Путин не обижался. Но воевать – это не его стиль, это совершенно не его жажда, это не его проект, это чужая война. Поэтому он будет изображать любые виды, но вторгаться на территорию Украины – это для него будет личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю такого вот балансирования на канате, в котором он действительно… І, пожалуй, сильніше Путіна.
2: Тим не менш, на гэтым тыдні актыўна абмяркоўвалася і тэма адкрыцця другога фронту ва Украіне з дапамогай беларускай арміі.
1: Вось, што на гэты конт думае палітычны аналітык Артём Шрайбман. Яго каментар дасяжны на YouTube-канале «Зеркала».
4: У меня есть очень такой успешный, так сказать, опыт предсказывания войн, которые не должны начаться, поэтому я четких тут прогнозов делать бы не стал. Я предлагаю опираться просто на то, что мы видим или не видим на земле в Беларуси. Да, на земле в Беларуси мы прямо сейчас не видим никакой группировки, которая бы готовилась для вторжения, ее не видит и украинская власть. Когда украинские уже более такие отраслевые чиновники, погранцы, украинская госпогранслужба, или эксперты, которые не связаны с властью, ну, напрямую не связаны с властью, а когда их спрашивают, насколько это реально, они говорят, что это практически к нулю сведенная вероятность, особенно сейчас. Отличие 22 года принципиальное в том, что тогда в Беларуси стояла группировка войск. И все споры и копья сломаны были вокруг мотивов. Это блеф, это шантаж или это настоящее вторжение? И тут, да, я понимаю, почему там условно я, многие другие считали до какого-то времени это блефом. Когда группировки даже нет, о чем мы говорим? При этом, да, всегда можно себе представить сценарий войны, который приходит в эту точку. Например, Россия где-то находит в результате мобилизации дополнительной, в результате перемирия, которое заканчивается тем, что у России есть высвобождение ее войск, да, она находит возможность мобилизовать дополнительно, сконцентрировать в Беларуси, ну, десятки тысяч солдат как минимум, что будет необходимо для новых операций. Под прикрытием дронов, потому что сегодня иначе войны не ведутся. То есть просто скопить там сухопутную группировку будет недостаточно. Нужно большие подразделения с беспилотниками, которые будут пробивать то, что сейчас стало так называемой килл-зоной, да, зоной смерти на поле боя, когда сама пехота не может двигаться больше. Даже пехота на танках, на бронемашинах не может двигаться, если нет просто уничтожения команд операторов дронов довольно глубоко. Пока ничего этого не создано в Беларуси, не началось. Да, когда мы увидим стягивание таких сил, где-то Россия их возьмет, тогда уже, да, мы не сможем просто, как в 22-м году, надеяться на рациональность или холодный расчет, или трезвость Путина, потому что у нас есть опыт того, что он так себя не ведет, и тогда действительно можно начинать заниматься алармизмом или там переживать, готовиться и так далее. Есть и другие формы втягивания в войну. И, конечно, они всегда куда более открыты для России и доступны для России. Уже были разговоры об использовании белорусской инфраструктуры, вышек мобильной связи для координации полетов дронов. Это можно усиливать. Можно представить себе запуск дронов из самой Беларуси. Можно представить себе возвращение к более активному использованию белорусского воздушного пространства для пролетов ракет и дронов. Пока мы видим, что во многих атаках контур атаки российских дронов на север Украины, запад Украины, он огибает белорусскую границу. И это тоже показательно. Ну что, в чем проблема срезать, да? В чем проблема там срезать некоторые углы по белорусской территории? А нет, есть какие-то договоренности или просто установки российской власти, что нет, надо облетать белорусскую территорию. Здесь важно понимать, что можно эскалировать участие Беларуси в войне разными такими серыми промежуточными методами. И это тоже будет эскалацией. Это тоже будет для Украины вызовом, и это может привести к тому, что Украина в ответ пойдет на эскалацию со своей стороны. Если представить себе, что Россия начнет запускать дроны с какого-нибудь там полигона в Беларуси, я вообще ни разу не удивлюсь, если в течение недели по этому полигону прилетит украинский дрон. Повторюсь, мы не в 22-м году, и Украина, конечно же, будет отвечать. Да, и тогда, да, вот мы по такой воронке можем скатиться в новую эскалацию. Лукашенко в ответ скажет: ой, на меня атакуют, давайте, россияне, новые войска, защиту, кого-нибудь ко мне пришлите, они пришлют, Украина начнет бить по ним, и вот мы в новой войне с непредсказуемыми последствиями втягивания уже белорусской армии. Конечно, это все возможно. Но что-то из этого должно начаться, чтобы мы, ну, то есть, делали вывод, что началось, да, что вот есть какие-то предпосылки. Я поэтому и говорю, что с чего я начал там позапрошлый ответ, что уровень угрозы, он перманентный, он есть всегда, но говорит, что он сегодня другой, чем год назад или чем 2 года назад, у нас нет основания.
1: Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, які пракаментаваў імавернасць нападу Беларусі на Украіну.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
5: Гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы на

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. И тут я бы хотела заасяродзіцца на тым, як на прикладе одной краины, Польши, подтрымливаются правы человека у Беларуси и критикуются деяния белорусского режима на форуме Организации Объединенных Наций. На прикладе с интерактивными диалогами со спецдокладчиком. Я нагадаю, что в 2012 году Рада по правах человека ООН у своей резолюции засновала мандат специального докладчика по питанию обстановища в галине правов человека в Беларуси. С того часу мандат штогод протягивается. С 1 листопада 2024 года обовязки специального докладчика выконывает спадар Нілс Мужніекс. До его эту посаду займала Анаіс Марен с 2018 до 2024 года и Миклош Харашці с 2012 до 2018. Польша послідовно підтримує мандат спеціального докладчика ААН по питанню обстановища у галіне правов чоловіка в Білорусі. Так само Польша регулярно голосує за його протяг. Гэта відаць заяву у Польші, агучаних падчас виступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі, зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марен прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марен. Польша прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Прамаўляе перакладчык.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 ліпеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаіс Марен выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала: «Агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада». Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польша, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнения, мирное собрание, ассоциации. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно беспокоены преследованием меньшинств в Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У свою чергу спеціальний докладчик Нілс Мужнієкс виступив 26 червня 2025 года у межах 59-й сесії Ради по правах чоловіка ААН у Женеві. Это было его первое выступление у ААН в якості спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Он подкреслил: «Моя попередница Анаїс Марен в одном из своих докладов отзначила, что выборы являются катализатором порушения правов человека у Беларуси. Это подтвердилось по час моего мандата. Не глядя на то, что мой мандат должится усяго на той момент 7 месяцев, чем ближе выборы, тем больше серьезными становятся репрессии». Так само Нілс Мужнієкс отзначил: «Беларусь, вероятно, мае самую великую колькость политичных зневоленных на душу насельництва у свете». Конец цитаты. Сама делегация Беларуси проигнорировала встречу со спецдокладчиком. А сярод тих, хто підтримав выступление спецдокладчика и его мандат, была и Польша. И она заявила:
4: «Нам бы хотелось благодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и трех польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничения свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступово на пляцовці ААН критикує ситуацію з правами чоловіка у Білорусі і імкнеться до того, каб підтримати білорусів. Ну а на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радіо Рацыя. All human
5: rights for all. Высокий вопрос жмогоус тайсис. Весьянс.
6: Права человека для всех. Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Весна. Правоборончая передача на белорусском радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 година. Украина пропоновала Румынии допомогу обороне неба от российских дронов. У Литве выкрали буйный канал контрабанды из Беларуси про поветренные шары. Роберт Фица заявил, что можно наведать Бирости 22 червня. У студии с новинами Анна Шайковская. Украина пропоновала Румынии допомогу обороне неба от российских дронов. Про это поведомил Владимир Зеленский. Президент Украины обмерковал ситуацию с румынским президентом Никушаром Даном после падения российского беспилотника на жилой дом у Галаце. По поводу слов Владимира Зеленского, украинские и румынские войскоуцы, да и специалисты будут совместно працевать над узмацнением обороны поветренной просторы от подобных погроз. У Литве тем часом правоохранники выкрыли буйный канал контрабанды цигарет из Беларуси, который використовывал метеорологичные поветренные шары для доставки грузу через межу. У Солечницком районе затримали трех подозреваемых, а под час операции выявили около 12 тысяч пачков цигарет, GPS-прилады, обсталевание для блокования связи и приборы ночного бачення. По воде литовской полиции фигурантам погрожает до 8 годов позбавления воли. Суд уже арештовал всех троих на 3 месяца. Премьер-министр Словаччины Роберт Фіца заявил, что можно наведать Бірості 22 червня на мероприемстве, примеркованное до 85-й годовины нападу нацистской Німеччини на Советский Союз. При этом историчная Словаччина уступила у войну супрець Советского Союза только 23 червня 1941 года, как союзница Німеччини. Лукашенко и Фіца знакомые давно. Яны сустракаліся у Мінску яшчэ ў 2016 годзе, калі Словаччына старшынявала ў Радзе ў развязу. Апошні раз палітыкі размаўлялі 9 траўня сёлета ў Маскве. У 2025 годзе грамадзяне Беларусі атрымалі больш за 150 тысяч шэнгенскіх візаў. Пры гэтым доля адмоваў склала каля 2,5%. Паводле дадзеных Еўракамісіі, больш за ўсё візаў беларусам выдала Італія, каля 50 тысяч пераважна шматразовых. Далей ідуць Нямеччына і Польшча. Найчасцей адмовы беларусы атрымлівалі ў консульствах Нямеччыны, Польшчы, Францыі і Угоршчыны. У Варшаве прайшла конференция жаночага сябруства. С початку гостей падзеі чакала панель, прысвечаная кар'ерным шляхам і адпаведным навыкам. Пазней удзельніцы проекту представили феники своей деятельности, рассказывает керівник программы Леся Рудник.
3: Мы сегодня на самом деле означаем уже опошнюю кропку нашего долгого феллушипа. Это программа, которая продолжилась с листопада 25 года. Подчас ее мы працевали с группой женщин, которые имеют свои проекты, профессионалки, экспертки, але им не хапает бачности. И мета этой программы была объединять их, дать им потребные компетенции, потребные скиллы, связать их с потребными группами людей, с журналистами, с иншими профессионалками, которые уже усталевали свои карьеры, и допомогши им сделать наступный крок у своей карьеры.
2: Конференция в Варшаве отбылась в закрытом формате при уделе предпринимательницы Надеи Дамковской, арт-консультантки Ольги Клип и директорки нашей Нивы Насты Роуды. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье чекается переменная облачность с прояснениями. Месяцами махчимые короткочасовые опадки. Максимальный день температура по ветру прогреется до 18-20 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: наднімна і березини.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавяме о наданню Андрзеєві Почобутові титулу хоноровего обивателя Сопоту. А о чым ще услышимы в програмі? Лауреат Нагроды Нобля Алесь Бялацкі розмовляв з папежем Леоном XIV о ситуації костіла католицького на Білорусі.
7: То є дуже важливий сигнал в агулі, що костіл не є глухий до проблем.
6: Rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
8: Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę.
6: Zagrożenia hybrydowe wobec Polski ze strony Mińska i Moskwy.
9: Jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.

0: «Рация», охоплівая усе дорожные погранпераходы.
1: Коментар «Рации».
2: Телефонная размова поміж Еммануэлем Макроном и Александром Лукашенком стала не просто дипломатичным эпизодом, а выразным сигналом того, что поміж Парижем и Минском починается осторожное, але размороживание контактов. После нескольких годов амаль полной политической изоляции официального Минска с боку Европы сам факт звонка уже выглядая подеей. А коли уличить, что Лукашенко додатково анонсовал встречу с доверенной особой Макрона, можно казать про початок нового канала коммуникации помеж Беларусью и одной из ключевых держав Европейского Звязу. Поводле поведомления у французских и белорусских крыниц инициатором размовы был Елисейский палац. Макрон, как поведомлялося, закликал Лукашенко не допустить еще глыбейшего утягивания Беларуси в войну России супрать Украины, а так само пропоновал зробить необходные кроки для поляпшения относин Беларуси с Европой. Это вельми важная формулёвка, бо Парыж демонструе, что не хоча полнага адштурхоўвання Менска ў бок Москвы і пакідае прастору для палітычнага манеўру. Для Францыі Беларусь сёння не толькі пытанне дэмакратыі ці правоў чалавека. Гэта перадусім пытанне бяспекі ўсходняй Еўропы. Пасля размяшчэння расійскай ядзернай зброі ў Беларусі, вайсковых вучэнняў і пастаяннай рыторыкі пра магчымую эскалацыю на мяжы з НАТА, Парыж імкнецца хотя бы частково уплывать на поводины Минска. Макрон, дарэчы, традиционно выступая за диалог, нават у складаных умовах, и ягоны звонок Лукашенко добра уписывается у гэтую линию. З іншага боку, Лукашенко так само мае причины для активизации контактов с Заходом. Беларусь застается моцно залежная от России, але одночасово імкнецца показать, что не стратила субъектность. Менавіта таму у апошнія месяцы Минск усё частей посылая сигналы про готовность до размов с Европой, Украиной и США. Звонок Макрона дает Лукашенко махчимость продемонстрировать внутри краины и Москве, что он все еще не быто застается гульцом, с яким Захад вымушен размовлять. Особливую увагу теперь притягивает заява Лукашенко про махчимую сустречу с представником Макрона. Хучей за все, говорка идет про неофицийный або пауофицийный канал перамоў, які дазволіць абмяркоўваць пытанні бяспекі, санкцый і ролі Беларусі ў рэгіёне без якіх-колечы гучных палітычных дэкларацый. Але і такія ціхія кантакты часта папярэднічаюць больш сур'ёзным дыпламатычным зрухам. Аднак не варта пераацэньваць усё ж маштаб гэтага пацяплення. Францыя не адмовілася ад крытыкі ўладаў Беларусі, а Еўразвяз не збіраецца хутка адмяняць санкцыі. Больш за тое, поміж Менскам і Парыжам застаецца фундаментальная розніца ў бачанні будучыні Беларусі і вайны ва Украіне. Але сама логіка міжнароднай палітыкі сёння падштурхоўвае бакі да кантактаў. Еўропа хоча прадказальнасці на ўсходніх межах, а Беларусь хаця б частковага выхаду з дыпламатычнай ізаляцыі. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: 27-я годовина трагедии на Немизе. Правооборонцы закликают документовать факты катавания уродженицы Витебщины Марк Ротко и снова бьет рекорды сусветного арт-рынка.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: 30 травня 1999 года, 27 годов тому, отбылася трагедия на Немизе, у вынику якой загинули 53 человеки, 250 отримали травмы. Тады у центре Минску, каля палацу спорту, ладилася свята пива, на дворе резко сапсавалася, почалася навальница с градом, тысячи людей кинулися до метро, узникла цисканина. Большня загинулых – это молодые люди, от 14 до 20 годов, только трое были старейшие за 30. Загинули 42 девчины и двух милициантов. На вечер каля палацу спорту планировали бесплатный концерт в рамках фестивалю «Настрой лета», але на первые дни импрезу перенесли, спаславшись на прогноз на дворе. Правооборонцы закликают документовать факты катавания и порушения права человека в Беларуси. Мы разумеем, что праз страх и рызыки переследу люди боятся звертаться до правооборонцев для документования этих фактов, пишет правооборонцы Центр Весна в своем телеграм-канале. Але мы закликаем с допомогой фото и видео самим фиксовать следы катавания и избивания. Кроме этого, звертайтесь до лекаря, чтобы зафиксовать травмы и заховать медицинские документы. Это допоможет в будущем притягнуть до отказности всех дотычных до репрессий. У Беларуси изменили правила техогляда автомобиля. После продажу машины повторно проходить техогляд не спотребится, коли день дозволу еще не скончилось. Как поведомили о Белутехогляде, новые нормы начнут действовать через 6 месяцев после официального опубликования постановы в листопаде бегучего года. Так само полномочия по выдаче дозволов диагностичным станциям передадут транспортной инспекции. Обмен информацией помеж ведомствами станет больше автоматизованным. Про подробности новых административных процедур обещают поведомить позднее. Уродженец Витебщини Марк Ротко знов б'є рекорди сусветного арт-ринку. Одразу дві праці Марка Ротки, мастака, які походять з Витебщини, трапили у п'ятерку самих дорогих творів мастацтва, продаденных на травінських аукціонах у Нью-Йорку. Картины были продадены за амаль 86,98 миллиона долларов отповедно. Белорусский экскурсовод и культуролог Микита Монич тлумачит феномен популярности Ротки тем, что его творы працуют не проз сюжет, а проз эмоцию и внутренний стан человека.
4: Уродженец сучасного долгоупилсу Маркус Радкович переехал еще детем у США. Гэтые простопутники Ротка небыто створаны для того, каб падрыхтаваць нас да нейкага трансавага стану, да моманту, калі вы зможаце акунуцца ў глыб уласнай свядомасці. Абстрактны жывапіс Ротка працуе, выконвае функцыю ідэальнага люстэрка. Люстэрка для сустрэчы з самім сабой.
3: Паводле словаў Мікіты Моніча, у Беларусі пакуль можна пабачыць толькі рэпрадукцыі і матэрыялы, прысвечаныя мастаку, але найбліжэйшае месца, дзе представлены оригиналы мастака центра Марка Ротки у Даугавпілсе. Там дзейнічае адзіная ва ўсходняй Еўропе пастаянная экспазіцыя арыгінальных працаў мастака. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сонечная поздняя раница, опадки не чакаются сегодня. У найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 20-22 градуса тепла, ветер полночно-заходний, у порывах до 5 метров за секунду, тиск у межах нормы. Вечером и ночью в облачно, ближе до раницы махчимы дождь, плюс 16 градусов вечером, 12 ночью и 10 градусов тепла на раницу.
0: Ра. Радио «Рація». Перше трансграничне радио «ФМ».

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Барон спалив вёску. Скандал з інтернатом. Книгарня у Воложені.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе белорусская Нива написала, что польский барон Ян Біспінг на своем судовом процессе в Варшаве сам признался, что у конце 1918 года особисто подпалил вёску Рымучевцы у Городинщине, у якой было 27 хат, и уласноручно застрелил с револьвера одного селянина. А один селянин был хворы на тифус и сгорел у подпаленной Біспінгом хате.
0: Беларусы у межвоенном друку.
1: Выдание «Белорусский день» у 1928 годе поведомило про скандал с интернатом для белорусов. Дирекция белорусской гимназии у Вильни не пущает догэтуль своих учениц в интернат, які по просьбе батьковского комитета и дирекции гимназии отчинили для белорусских учениц американцы. Ходят чутки, что таки загад вышел из Москвы, мод самого Сталина. Ученицы боятся исти в интернат, бо дирекция погрожая завальнением со школы.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Газета «Народ» у 1929 годе опубликовала рекламу у книгарню Воложеня. Белорусская книгарня Белорусского господарского звязу у Воложеня, рынок номер 4, продае усе белорусские книжки и календары, польские школьные подручники, паперу, сшитки, розные письменные прилады, обои, образы святые и светские, дятиные цацкие гули, электричные лятарнички кишенные и шмат чаго иншего. Цены мерные.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: «Життя з літературою».
1: Як дебютанту сёння выдаць сваю мастацкую кнігу, асабліва калі ён жыве ў эміграцыі. У Артёма Шуканова ёсць такі вопыт, і пра яго ён расказаў на адной з прэзентацый. Артём напісаў вялікі фантастычны раман «Пентаквантар» і пачаў шукаць выдаўца. Спачатку ён звярнуўся ў выдавецтва Янушкевіч.
2: Описал ситуацию, ему сказал, что вот такая справа, я тут написал, он говорит, присылай текст. Я дослал текст, и больше никакого контакта с ними с того часу не было на тему. Бог, я не проигнорил эти что, я не веду, эти сгубилось нечто. Вот я пинговал дуже разов, потому что я поглядел на презентацию Валентины Андреевой, где она сказала, когда ты выслал мне, что выдавецтво, треба их пинговать, постоянно нагадывать про себе. Ну, я говорю, ну так кажется, там так принято, я же не веду, вот там, пришел таки, разбирайся, как працую в выдавецкой индустрии. Я стал пинговать, нагадывать про себе. Не дало эффекту с Янушкевичем, выслал, сдается, у меня нема, но там у них такие артхаус, я не пасую, конечно, они подмолили. Вот, куда я еще досылал? Кляфы, сдается, там, может, не то e-mail взял, не что-то.
3: Кляфы уже не працуют.
2: Ну, вот, а я откуда не дает, не працуют, я потом не разбирался. Вот. Ну и в Утемберге, как бы одразу с ними пошла справа, они там прочитали, допинался, когда мы прочитали. Вот кто-то из них там прочитал, сказали мне, пушка-бомба, давай працевать. Круто, давай. А, первый мне отказал, то Лохлинов, вот. Тогда я еще не веду, те уволили, это пасует, это можно читать уволили. Лохлинов сказал, ну, и это добавить. И я заразумел, что, ну, как минимум, у меня есть текст, который можно працевать, и рассылаю его далее. Вот. Ну, с Гутенбергами врешті домовилися і почалася праця. Ніде год це йшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка, амаль годка теж.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Зеленский синхронизовал санкции супраць Беларуси и Российской Федерации с европейскими. Сустрэча Бяляцкага с папом. Беларуская мова станет одной из головных на дитячем свете у музея Полин у Варшаве. С новинами Валя Лаевская. Президент Владимир Зеленский синхронизовал санкции супраць Беларуси и России с европейскими, поведомляя громадское. Обмежование охопливают 120 человек и организаций. Частка из них уже находится под санкциями Украины, а новое решение дотычится еще 16 громадян Российской Федерации и 31 компании из Российской Федерации, Белоруссии, Арабских Эмиратов, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и часово оккупованной территории Украины. У санкционный список трапили керовники российских стратегических предприемств, бюджетных установ, подразделения российской армии и субъекты, которые служат России на часово оккупованных территориях Украины. А кроме того, под обмежование трапили предприемства российского военно-промыслового комплекса, вытворцы сродков, программного обеспечения и компонентов для дронов компании по сдобыче нафты, газу и золота. 27 травня после агульной аудиенции у Ватикане папа Лев XIV принял лауреата Нобелевской премии миру былого политвязня Олеся Бяляцкого и его жонку Наталью Пинчук. Сам Бяляцкий казал, что до его доходила информация про ожидание папы сустреться с ним.
3: Ну, ведаючи, насколько серьезно папа ставится до вот этого збройного конфликта, нападу России на Украину, неодноразово он закликал спынить эту войну, выступал за все до позиции мира, то, безумовно, Беларусь так само есть в фокусе уваги так само и Ватикана. Ну, вот сама по себе встреча есть сигналом певным для белорусского громадства, то, что Ватикан тримает Беларусь в фокусе своей уваги.
2: Папе передали так само звороты от інших людей, от правооборонцев, которые просили костюл отыграть свою роль у вызволении политичных изневоленных. 30 травня у Лодзи отбудется презентация книги литератора Алеся Плоткі «Bloodlands 2022. Беларусь. Украина». Так само будет представлен переклад твору на украинскую мову под назвой «Сош». Как отзначает Алесь Плотка, переклады из белорусской мовы не выходили во Украине с 2021 года.
4: Была программа House of Europe поддержки мовы национальных меньшинств в Украине. Але важно не это, она завжди, в принципе, была, але до того все-таки не выходили книжки. Но было занадто политическое напряжение. Тому я дуже рады, что на вот такие малые кроки, бо я не чекаю больших на зараз, бо до этого людей война. Так тинак ж Беларуси и частка. Тому это тешить и тешить, что ну, нема такого 100% кэнсела, и есть некий невеликий диалог.
2: Усе гроши, отриманные от продажи книг, пойдут на громадское объединение «Ланка», якое ранее было реабилитационным центром. Теперь организация допомагает международным доброохотникам, которые воюют на боку Украины. Завтра, 31 травня, у Варшаўскім музеі гісторыі польскіх габрэяў Полін адбудзецца сямейнае свята з нагоды Дня дзяцей. Адной з асноўных моваў праграмы сёлета стане беларуская, паведамляе Беларуская служба польскага радыё. Для дзяцей і іх бацькоў арганізатары падрыхтавалі праграму пад адкрытым небам пад назвай «Краіна апавяданняў». Свята будзе праходзіць на тэрыторыі музея Полін у Варшаве з 11 до 15 годины. Долучиться до программы можно до 14 годины. Музей Полин – один из найбуйнейших культурно-осветницких центров Польши, присвеченный истории польских габреев. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прес годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём 20 да 21 градуса.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Почнем с будовы. Будова нашего тела – это ступни, это суглобы, это тяглицы. И когда мы звернем увагу на нашу ступню, там косток у двух ступнях столько ж, сколько амаль во всем остальном организме. То бок это одна из самых складанных речей. И когда, например, роботов сучасных спробуют научить менавіта ходить, у них амаль ничего не отримывается. Это самое складанное практикование, якому их спробуют научить. Чому? Тому, что вот этот механизм хода, он с пункту гледжання физики, с пункту гледжання механики, оптимизованный амаль идеально. Отбывается экономия энергии, экономия ресурсов, экономия руха. Что отбывается с пункту гледжання физики? Наша хода – это контролированное падение. То бок наш центр ваги, наш пупок, те место крыху ниже пупка, и оно весь час падает наперед. Мы весь час падаем наперед, а в опошний момент мы подставляем ногу. Спочатку левую, а потом правую. А у правшоу все наоборот. И они спочатку подставляют правую ногу, а потом левую. Глядите, не заблытайтесь. Это вельми истотно. Бо, например, сороконожка, когда у яе запытались, как я находить, больше николи не смогла сделать ни крока. Потому что разобраться, как выглядая яе кроки, когда у тебя 40 ног, это в голове не местится. Не глядя на великую колькость косток, сам механизм ступни, он вельми простый. Яна створяя спружину и амортизатор с двух речев. Склепение ступни и ахиллово сухожилие. Подчас этого падения только у первый момент отбывается удар. И этот удар амортизуется нашей ступней. Наступный уровень амортизации – это колени. И они так само идеально створены не для смены на керунку, а именно для регулярных цикличных рухов. И они отримывают необходимую смазку, и они сбудованы амаль идеально именно для регулярного бесконцего руха.

светло. Ты мусишь мне что-то сказать. Покрайте я рос в огне. Турбот

0: І гэта проканала. І я пачала там працаваць, я працавала доўга, 5-6 гадоў я там працавала. І ў нас там працаваў Віталік бухгалтер. Он был Виталик бухгалтер, але он тады был в электронной тусовке, была такая электронная тусовка, которая называлась Электрокидс, и они мутили драм-н-бейс вечеринки, у них там была целая комьюнити, и они, как от Беларуси, ездили на всякие казантипы, на разные фестивали, как представники белорусской сцены с драм-н-бейс. Вот, я его, як музыку, тады не ведала. Для меня был Виталик бухгалтер, мы, может, там на каких-то вечеринки ходили. Я тады тусовалась больше так с рокерами, с там, с гранжами. Я любила завсёды продиджи, там, и разные электронные еще гурты, Massive Attack. Но больше тады какая-то у меня была тусовка лайв, лайв-музыков. И я приехала сюда, в Польшу, и я увидела у Стасика Ломакина какой-то ремикс с Тетрайдером. Это Виталик Тетрайдер. И я такая пишу с Ломакину, прикольно, Тетрайдер, я его веду, мы працевали разом. Это бухгалтер, Виталик бухгалтер. И он такой, так он давно в Польше, в Белостоку живе. Я говорю, давай контакт. Я просто написала, говорю, Виталика, давай песни разом робить. Чому мы в Мінску гэта не рабілі тады, 100 лет таму? Можа, мы б там праславіліся бы, ну не ведаю, но у свой час зараз надышоў. І мы такі, ну давай-давай, пачалі рабіць, і вельмі з ім так проста працаваць. У нас так супер такой тандем, я пишу некую рыбу, пишу гармонію, бас, что-то там напеваю, і потым мы онлайн падбіраем гукі, і ён пішу уже всякі біты, і ён такі адказны. Вось не такі музыка, з якім я прывыкла. Хтось там напіўся, не прыйшоў, забыўся. Супертворчая, да? А он такой чотенькі. Мне гэта вельмі падабаецца, што ну вот нас так сышлося. І я заўсёды марыла знайсці такого чалавека, з кім няма праблемаў, з кім можна дамовіцца, што вось я ведаю, што вот ён такі адказны. І гэта супер.
1: З

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-е у Беларуси, 16-е у Польши. Удары по России у Таганрогу. Дроны атаковали порт у Армавиры, загорелась нафтобаза. Латвия будет бойкотовать матч с Беларусью на юнацком чемпионате света по хоккею. Уродженец Витебщины Марк Рутко знову бьет рекорды сусветного арт-рынку. С новинами Валя Лаевская. У Таганрогу у выніку атаки дрона у ноч на суботу отбылося узгарання танкера, резервуара с палівом и адміністраційного будинка, поведомил у своїм телеграм-канале губернатор Ростовской области России Юрий Слюсар. Позднее Слюсар написал, что узгарання танкера и объектов на территории порта ликвидовано, утечки мазуту не зафиксовано. Ростовский губернатор так само поведомил о потерпелых мужчину и женщине у вынику трапления украинского дрона у приватный дом у Таганрогу. Командующий силами беспилотных систем Узброєних сил Украины Роберт Бруді у своем телеграм-канале написал, что у Таганрозі у виніку ночного нападу була знищена нафтобаза «Курган нефтепродукт» і танкер тіньового фльоту. Бруді так само заявив о пораженні при удары по місцевим воєнним аеродромі двух супротилодкових самолітів Ту-142 і оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». Російський бок об нападі на аеродром не повідомляв. Бруді так само написав об ночному нападі українських сил на морський нафтовий термінал у Феодосії у окупованим Росією Кримі. Губернатор Белгородской области России Александр Шуваев заявил о 55 атаках украинских сил на регион за опошние сутки. Шуваев стверджает, что украинский бок уживал у приватности авиацию и артиллерию. У вынику атак загинули 3 мирные жихары, еще трое потерпели. Юніорская сборная Латвии по хоккею не будет гулять супроть национальной сборной Беларуси на чемпионате света у 2027 году у Сполучених Штатов, поведомляет белорусский хоккей. Латвийская хоккейная федерация плануя удел у турниры, але не плануя проводить матчи супроть сборной Беларуси, сказал генеральный секретарь Роберт Пляйвес. У Латвии и Литве на законодавчем узровне дейничая заборона на проведение матчев с Россией и Беларусью у командных видах спорту. Ранее Международная федерация хоккею вернула сборную Беларусь у лик удельников чемпионату света. На чемпионате света 2027 у Дулуте Латвия и Беларусь сгуляют у разных группах, однако они могут встретиться у плей-оффе або у матче за захование места у топ-дивизионе. Учора Литва отмовилась от удела у жаночим юниорским чемпионате света у 2027 году у третьем дивизионе у связи с дебютом сборной Беларуси. Одразу две працы Марка Ротки. Мастака, які походить з Вітебщини, трапили у п'ятерку самых дорогих твораў мастацтва, продаденных на травенских аукционах у Нью-Йорку. Картины были продадены на американских торгах. Экскурсовод и культуролог Микита Муни тлумачит феномен популярности Ротки тем, что его творы працуют не про сюжет, а про эмоцию и внутренний стан человека.
3: Уродженец сучасного долгоупилсу Маркус Роткович переехал еще детем у США. Гэтые простопутники Ротка небыто створены для того, как подрыхтовать нас до некого трансового стану, до моменту, когда вы сможете окунуться в глыб властной свядомости. Абстрактный живопис Ротка працуе, выконвае функцыю ідэальнага люстэрка для сустрэчы з самім сабой.
2: Па словах Муніча, у Беларусі пакуль можна побачыць толькі рэпрадукцыі і матэрыялы, прысвечаныя мастаку, а вось найбліжэйшае месца, дзе прадстаўлены арыгіналы мастака, цэнтр Марка Роткі ў Даўгапілісе. Там дзейнічае адзіная ва ўсходняй Еўропе пастаянная экспазіцыя арыгінальных прац мастака. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважная сонечная сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём пад 22 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Паэтычныя роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

мы пропали. Абы болото, будь лихота, дёрли нас няньки-ночницы, аж до живого, мо с воли Бога, кров аж зарахила землицу. Аж застагнала земля в подвалах, небо покрыл блиск огняны, с болю землицы, с крыви крыницы, брат наш сбудился русняны. Освятить солнце яго вакунца, з луду мар сонных развее, и выйдзе с плугам ён саматугам родненьку ниву засее. Груган з усходу, а круг з заходу, дарма там жиру шукае, бо зерне спорна у волю прасторна, хутка пад неба узрастае.

0: Продолжим еще биографию Казимира Свояка. У конца 1920 года Константин Степович отримливает размеркование у Зашвир, где служил у костёле Найсвятейшей Троицы. Раз донос Свояку было заборонено вести службы по белоруску. У Зашвирда Степовича приезжали мастаки Рамуальд Ракицкий и Язеп Дроздович, які подарил Степовичу несколько образов. У осень 1922 года стан здоровья Степовича погаршается. В осень 1923-го, весну 1924-го годов, знов провел у Закопане. Вертается у Зашпир, але хварее. У зимку 1924-1925 годов знов у Закопане, але стан здоровья погаршается. У зимку 1926 года, боючися смерти на чужине, Константин Степович несколько раз просит брата Альбина и ксяндза Адама Станкевича забрать его с Закопане. Станкевич поехал за ним. С тягника у Вильни Степовича довелося выносить уже на руках. Помирал у шпитали Вильни. Разом с ним был ксяндз Адам Станкевич. Помер 6 травня. 7 травня тела перевезли у Виленский костёл Святого Миколая, где собралась белорусская громадская супольность. Промову казал ксёнц Адам Станкевич. Константин Степович, Казимир Свояк, был похован у Вильни на Росах, на так званой литературной горце.
1: Хрыстя, Хрыстя, видишь моё сердце? Моей тайнице души. Тебе молюсь, у Паня верце, мои слезы осуши. Вирекаюся я греху, щиро плачу за блуди. Пришли ж урешті мне потеху за недолю, за труди. Даєш гора мне з потреби, не забыв, каб цнотний я. Бо у щасті не здолев би поважать красу життя. Але ж криш уєвся у плечі, ланцуги у рук, у ног. Вороги подняли мечи, каб повстати я не мог. Христе Єзу, після муки мев же ти триумфу час. Розв'яжеш і нам уже руки, бо грехи придушили нас. На дорогу до свободи дай же нам святий дар твой, благослав усе народи на збратання, на спокій.

0: Вось так уваходзім у новы летні сезон. Я думаю, будзе весела. Цяпер ты ўжо ведаеш, як трэба падрыхтавацца, праўда, Юрась?
1: Так, уже пачу.
0: А мы вітаем нашага слухача, які першы сёння нам датэлефанаваўся. Спадар Лукаш з Рэпчыц. Добры вечар.
2: Добры вечар. Хачу бы паздравіць і сваю маму Башу. Хачу бы паздравіць і сваёга тата Мірка. Хочу поздравить свою сестру Магду и песню хотя бы Магда Сорочка.
0: И она зараз обов'язково прогучить. Заставайтесь с нами.
1: Ну, мы трохи почитаем то, что нам дослали наши слухачи. И вот наши сталые слухачи из Англии досылают такий звичайний лист. Для коханой бабули и прабабули Олимпиады Мартинюк Сплютич жадаем шмат-шмат здоровья, счастья, шмат сил и потехи з внуков и правнучки. Жадаюць внучка Домініка с Салманом и правнучка Лейла с Глазго, а так само внучки Юлія и Алекс з Лютона.
0: Ну, а у нашей передачи гучить песня «Мамина сорочка».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 у Беларуси, 21 у Польши. Украина увела санкции супраць белорусской нафтовой компании и белорусско-китайского предприемства. Тихановская про спецтрибунал за агрессию супраць Украины. Белорусская мова стане одной из головных на дитячем святе у музея Полин у Варшаве. С новинами Валя Лаевская. Украина увела санкции супраць белорусской нафтовой компании, а так сама белорусско-китайского предприемства войсково-промыслового комплексу «Волат Сантян». Выникая с шарагу документов, принятых керавництвам краины с середины этого месяца. Першым документам украинский урад по сутности пропоновал синхронизовать национальные санкции с 20-м пакетом обмежевальных мер, який Рада Евразиасу приняла 23 красавика. Со 130 державов и территорий, удачинений до представников яких дейничают украинские санкции, Беларусь соступает только России да Ирану. Рада Евразиасу у обгрунтования своего красавицкого решения отзначила, что створенное Минским заводом куловых тягачов совместное предприемство «Волат Сантян» вырабляет куловые шасси для войсковой техники. Таким чином, оно является часткой войсково-промыслового комплекса Беларуси, удельничающей у распрацовцы витворчести и поставцы войсковой техники и обсталевания. Аналогичные формулировки тычились китайского основальника компании. Это квиток Александру Лукашенко у Гагу. Так, белорусский демократичный лидер Светлана Тихановская отреагировала на повідомлення Министерства замежных справ Украины про перспективу створения специального трибунала по злочинству агрессии супраць украинской державы. Злочинство агрессии супраць Украины было сплановано и сталося махчимым дякуючи конкретным особам, написала политик на своей сторонце у социальной сетке X. Лукашенко надал территорию Беларуси для уворвания России и перетворил нашу Украину у плацдарм для войны. Не мая быть без покараности, сказала Тихановская. 29 травня Министерство замежных справ Украины поведомило, что 37 держав официально ухвалили погоднение, необходимое для створения специального трибунала по злочинстве агрессии супраць Украины и для его запуску у Газе. Про то, что Лукашенко, так само Путин, да и другие представники российского керавництва отримали свой квиток у Гагу и увойдут в историю как злочинцы, министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил у Кишиневе на министерском поседжании Комитета министров Рады Европы. Фехтование – один из наилепших видов реабилитации, навод про онкологии. Такое меркование выказала музыка и реконструкторка Катерина Водоносова, якая опушним часом активно выступая у складе историчного клуба «Invictus» 1863.
3: У меня есть сябровка, якая является докторкой. Вот она аккурат недавно была на международном семинаре по реабилитации онкологичных хворых. И там аккурат один со спикеров рассказывал про то, что фехтование, неважно, историчное или не историчное, это один из лепших способов реабилитации именно женщин. Ну и у додаток мы ж занимаемся не острыми шаблями, а специально затупленными. Тому, як, коли вогуля брать разные виды спорта, то это, напевно, самое лепшее, до чего я в своем жизни спричинилася.
2: 31 травня Катерина Водоносова разом с поплечниками по клубе выступить у Супраслі. А 31 травня у Варшавском музее истории польских евреев Полин отбудется семейное свято с нагоды Дня детей. Одной из основных мовов программы сёлета станет белорусская, поведомляет Белорусская служба польского радио. Для детей и их батьков организаторы подрихтовали программу под открытым небом под назвой «Краина оповяданняў». Свято будет проходить на территории музея Полин у Варшаве. Больше новинок на нашем сайте. Рация.ком.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі. Магчымыя кароткачасовыя ападкі на поўдні рэгіёну. Днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.